0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама. Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Represent your country, raise your flag, show your true colors.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Во-во-во, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Да, жить.
1: Реклама.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
6: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс». Baby.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Работа. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Баранович и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Баранович и Голенька Бай».
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 25 бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейск». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-15 со знаком плюс.
2: Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичской ТЭС. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей 6 по 7 июля будет отключена горячая вода в микрорайоне Северный 2. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию, выведите людей из помещения, оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон, не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

14 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: долго жить.
1: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

что мне останется тут на земле? Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Часы одолжила неделям, у них не бывает возврата. Ели, они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: 90 или на Ami Buy.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Повзли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все ясно.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 529 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Любовь не для того, чтобы...
1: 16 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

17 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.
2: Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичской ТЭС. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей 6 по 7 июля будет отключена горячая вода в микрорайоне Северный 2. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Ваше радио. Баранович ФМ.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: долго жить.
1: Баранович ФМ.
2: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: конфетти на душе рассыпается, в голове лужи стали рекой. Мое
1: 19 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы погрузимся в мир, где каждая нота ощущается как теплый плед в холодный вечер, а каждая мелодия как чашка горячего чая, согревающая душу. И первая композиция – нежная и мелодичная песня за авторством Бинга Кросби, которая передает чувство долгожданной встречи и радости, наполненной теплом воспоминаний. «It's been a long, long time» передает атмосферу ностальгии, наполняя сердце теплом. Приглашаю послушать эту замечательную композицию, которая наполнит вечер чувством радости и ожидания встречи с любимым человеком.
1: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.

0: долгожданная встреча с любимым человеком – это момент, когда время словно останавливается и все переживания уходят на второй план. Бинг Кросби, один из самых влиятельных исполнителей своего времени, известен уникальным баритоном и способностью сочетать элементы поп-музыки и джаза, создавая незабываемые мелодии. Бинг был одним из первых исполнителей, кто использовал радио и звукозапись для достижения широкой аудитории, что позволило ему делиться своими чувствами и эмоциями с миллионами слушателей по всему миру. «It's been a long, long time» приобрела особую значимость в середине 20 века, когда многие люди ждали возвращения своих близких, и именно это сделало ее настоящим гимном воссоединения. А следующая композиция – проникновенная баллада, которая рассказывает о любви, передавая глубокие чувства через каждую ноту и слово. Нина Симон мастерски сочетает элементы джаза, соула и блюза, создавая уникальное звучание, которое оставляет глубокий след в сердцах. «That's Him Over There» передает всю гамму эмоций, связанных с ностальгией, создавая атмосферу, полную глубины и искренности. Приглашаю послушать эту композицию и погрузиться в мир чувств и воспоминаний о том, насколько важна любовь.
1: I see your face in this room full of faces.

тело и душа – это единое целое, когда любовь проникает в каждую ноту. Фрэнк Синатра – символ джаза и поп-музыки. В своей карьере он часто обращался к темам любви и утраты, и именно эта песня стала одной из его самых запоминающихся интерпретаций, демонстрируя его способность передавать глубокие эмоции через музыку. «Body and Soul» стала классическим стандартом, который исполняли многие артисты, но версия Синатры выделяется своей эмоциональной глубиной и чувственностью. А следующая композиция погружает в мир романтики и изысканности. В творчестве Кэрон Соуза сочетаются элементы джаза и современного звучания, создавая атмосферу, полную элегантности и шарма. «Delectable You» наполнена игривостью и нежностью, что делает ее идеальным сопровождением для романтического вечера. Приглашаю послушать эту очаровательную композицию и дать ей возможность наполнить сердце теплом и

Нежность ночи – это волшебство, которое раскрывает самые глубокие чувства. Фредди Коул и Хьюстон Пирсон впервые встретились на джазовом фестивале, где оба выступали, и их музыкальные стили сразу же нашли общий язык. Эта встреча привела к созданию нескольких совместных проектов, включая «Tender is the Night», которая стала ярким примером их гармоничного сотрудничества и взаимопонимания в музыке. Она вдохновлена романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который исследует темы любви и утраты. А следующая композиция наполнена оптимизмом и рассказывает о том, как счастье и любовь могут поднять нас на вершину мира. Дорис Дэй известна своим ярким и жизнерадостным стилем, который сочетает элементы поп-музыки и джаза, создавая запоминающееся и мелодичное звучание. «I'm sitting on the top of the world» передает ощущение безмятежного счастья и уверенности, которое наполняет сердце и заставляет верить в лучшее. Приглашаю послушать эту замечательную композицию и позволить ее жизнеутверждающим мелодиям наполнить вечер спокойствием.

Они говорят, что это прекрасно. Любовь, которая наполняет сердце и душу. Джон Колтрейн, известный своей виртуозной игрой на саксофоне, всегда искал новые способы выразить музыкой свои эмоции. Его личная жизнь и отношения с женщинами, в частности с первой женой, вдохновили его на создание многих произведений, в том числе и на интерпретацию этой песни, где он передает всю глубину своих чувств. «They Say It's Wonderful» была написана в 1946 году композитором Эриком Блэком и с тех пор стала популярным стандартом, исполняемым многими артистами. Версия Колтрейна привнесла в эту мелодию новый джазовый подход, который позволил ему экспериментировать с гармониями и ритмами, создавая уникальное звучание, которое до сих пор вдохновляет музыкантов. А следующая композиция погружает в мир юношеской романтики и беззаботности, напоминая о том, как важно ценить моменты молодости и искренние чувства. В творчестве Перри Комо преобладают элементы поп-музыки и традиционного джаза, а его мягкий и мелодичный голос создает атмосферу уюта и романтики, которая легко запоминается. «Especially for Young» наполнена нежностью и оптимизмом, передавая чувства, которые знакомы каждому, кто когда-либо испытывал юношескую влюбленность. Приглашаю послушать эту трогательную композицию, которая подарит ощущение легкости и радости, напоминая о самых светлых моментах юности.

Скучать по близкому человеку – это нежное напоминание о том, как сильно мы ценим любовь. Диана Кролл известна своим тембром и мастерством игры на фортепиано. Ее музыкальная карьера началась с исполнения классических джазовых стандартов, и именно эта связь с традицией позволяет ей глубоко передавать эмоции в своих песнях. «I Miss You So» стала популярной благодаря своим трогательным текстам и мелодии, которые отражают глубину чувств разлуки. Уникальность версии Дианы в том, что она добавляет в исполнение свою неповторимую интерпретацию, наполняя песню глубиной и чувственностью. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер будет таким же уютным и мелодичным, как сегодня. А перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с легкой мелодией, которая погружает в атмосферу спокойного утра, наполненного теплом и радостью простых моментов. Антони Лазаро выделяется своим мягким и мелодичным звучанием, которое объединяет джазовые ритмы с элементами соула и поп-музыки. «Sunday Breakfast» передает ощущение наполненности теплом и спокойствием, идеально отражая атмосферу беззаботного утра, когда время словно замирает. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и укутать атмосферой безмятежности.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

и 0. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Барановичи ФМ. Наше радио.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: тебе нравится сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Баранович FM. Радио нашего города.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 тепла.